0: радио «Мегаполис».
1: Storie ferme sulle panchine, in

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Т-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. На улице ясный плюс 19. Днем до 28.30 и без осадков. Радио Мегаполис. Новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Сегодня в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания пройдут на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей от ТЭЦ ВАЗа повышенным давлением. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. В Самарской области в ближайшие 2,5 года необходимо заменить более 7000 старых лифтов. Такие данные были озвучены в ходе выездного заседания Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора, решение выстроено. Сложнее ситуация с домами на спецсчетах. Там накопленных средств собственников часто недостаточно. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Жители региона под постами представителей власти в соцсетях рассказывают, что стоимость бензина на некоторых частных АЗС уже превысила 100 рублей за литр и прикладывают фотографии в качестве доказательств. Напомню, на 2 недели в губернии установили лимиты. Кроме того, действуют ограничения на отпуск топлива в канистры. По мнению властей, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях должна стабилизироваться, и отпуск топлива будет производиться без ограничений. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода, выше плюс 20 градусов, сейчас у берегов Сызрани. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды несколько дней держалась на уровне плюс 19 градусов. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара, она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствия. На новой рабочей неделе пройдут дожди, температура чуть понизится. Сборная Испании обыграла

0: команду Австрии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3-0. В 1/8 испанцы 6 июля встретятся с португальцами, которые со счетом 2-1 обыграли хорватов. В составе победителя один мяч с пенальти мощным ударом забил Криштиану Роналду. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня ясно будет, осадков не предвидится, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 10 минут. Доброе пятничное на календаре 3 июля. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице солнечно. Плюс 19 сейчас. Обещают нам днем 30-градусную жару. Осадков не предвидится. Насколько хороший прогноз на пятницу дают астрологи? Послушаем в ближайшие пару-тройку минут. И скоро уже расскажу о дорожной обстановке в Самаре.
1: Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что с движением. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено оно. Дороги почти свободны. Пока что не образовалось ни одной более-менее крупной пробки. Но все впереди, уверен. Счастливого пути.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис» в Самаре 7.14. О старейшем спортивном состязании, которое пройдет в одном турецком городе уже в 665-й раз, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 20 минут. На улице ясно и плюс 20 градусов. На 103.6 FM. Послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ясно будет, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 20 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Только что супер новинка от Алекса Уоррена «Fever Dream». В Самаре 7 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного пятничного утра на календаре 3 июля. А состоявшимся именно в этот день, больше сотни лет назад, в 1916-м, суде по делу о катастрофе «Титаника», Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут. Прямо сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Появились первые заторы на улице 22-го подъезда, в частности, от эстакады через железную дорогу до заводского шоссе можно потерять минут 6-7. На заводском шоссе от профильной до 22-го подъезда скапливается транспорт, а на московском от Николая Панова до Луначарского.
1: Радио Мегаполис. Самара 103

0: Золотые хиты на радио Мегаполис без 15.8 в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Радио «Мегаполис».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если

нам Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном плюс 21, днем до 28.30 и без осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Евросоюзе ограничат доступ детей в соцсети. Об этом может быть объявлено 16 сентября, пишет ведомости со ссылкой на европейские СМИ. Общеевропейские правила обяжут цифровые платформы не допускать регистрацию пользователей, не достигших установленного возраста. Решение о минимальном возрасте для регистрации пока не принято. В Самаре начали снос павильонов на территории бывшего стадиона «Буревестник». Как отметил вице-мэр Данил Морозов, работы по демонтажу займут 2 недели. Площадь освобождаемого участка составляет около 24 тысяч квадратных метров. Рассматривается возможность строительства на этой территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса или спортивного комплекса открытого формата. Эскизные проекты будут вынесены на обсуждение общественности, рассказали в пресс-службе мэрии. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. Неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают услуги по замене приборов учета, повреждают пломбы. Авито запустит бесплатный сервис «Хвост-радар». Как пишет агентство РИА, он поможет владельцам собак и кошек найти потерявшихся питомцев по фотографии. В основе сервиса запатентованная ИИ-технология. Система работает на базе технологии компьютерного зрения. Сервис сопоставит снимок потерявшегося питомца с фотографиями из объявлений. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в 1/8 финала Мундиаля. Матч в Торонто закончился со счетом 2-1. В составе победителей мячи на свой счет записали Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. Роналду забил гол впервые за 9 матчей, проведенных в плей-офф чемпионата мира. Этот матч стал последним на чемпионатах для полузащитника сборной Хорватии Модрича. В 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией, которая в 1/16 со счетом 3-0 разгромила Австрию. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня малооблачно будет в Самаре, осадков не обещают, ветер неустойчивый, слабый, температура днем 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 8.11, Самария, радио Мегаполис, 103.6 FM, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра пятницы, на календаре 3 июля, на улице сейчас плюс 21 градус, до 30 обещаю днем и без осадков. Что будет с большим адронным коллайдером, проработавшим много лет и остановленным недавно, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: На радио «Мегаполис» информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Заводском шоссе, от Кабельной до 22-го подъезда, на улице Победы, от Металлистов до проспекта Кирова и на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 22 минуты, плюс 21 за окном. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер». Высокой светимости. Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
3: Реклама.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
7: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
8: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина девятого, на улице сейчас плюс 22 градуса, о погоде на пятницу подробно поговорим через минуту, а сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой, заявили в региональном Минпромторге. Строительство станции метро «Театральная» в Самаре выходит на финишную прямую. Готовность объекта достигла 80%. Основные монолитные работы выполнены полностью. Станцию «Театральную» планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В Самаре новорожденной девочке врачи удалили опухоль весом около 2 килограммов. Она была сопоставима с массой ребенка, сообщили в больнице Середавина. Операция продолжалась около 10 часов. Девочка уже выписана домой вместе с мамой. В дальнейшем ребенок будет находиться под наблюдением специалистов. Сегодня и в предстоящие выходные электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Соглашение рассчитано на один сезон. За это время он заработает 4 250 000 долларов. Овечкину 40, он играет за Вашингтон с 2005 года и стал рекордсменом по числу голов в НХЛ.
2: Реклама.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет в течение дня. Без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем, плюс 28-30. Сейчас в Самаре 22 градуса.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра пятницы вам желаю на календаре 3 июля. Родившийся в этот день звезде поп-музыки эпохи 80-х. Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Пора посмотреть снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они к этой минуте загружены. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, от Профильной до 22-го парсъезда, также на улице Аврора, от Аэродромной до Гагарина, от Южного моста до Промышленности.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 8.48 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегапо.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 22, и ясно, днем до 28.30 без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Самарский поставщик подшипников не смог добиться снятия ареста с активов предприятия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение областного арбитража. Арест наложила налоговая. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей Самарского подшипникового завода. Задержанных топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на гособоронзаказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их в Китае, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб оценивается в 400 миллионов рублей. Власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну для беременных женщин, если у них нет американского гражданства. Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить практику, которая, по мнению президента США Дональда Трампа, позволяет иностранкам ездить в Соединенные Штаты на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям, говорится в сообщении Telegraph. По данным издания, иностранки ежегодно рожают в США до 26 тысяч детей. Самарские власти запретят размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Сейчас планируется более 180 таких площадок. Об этом сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Также подготовлен перечень административных штрафов за нарушение. Для юрлиц они составят до 20 тысяч рублей. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара. Она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствие. На новой рабочей неделе дожди усилятся, температура чуть понизится. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Диана Шнайдер закончила очное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевская не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив другой россиянке Людмиле Самсоновой. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentre.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 8 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 3 июля. На улице сейчас плюс 22 градуса. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот невероятный вопрос сегодняшнего внимания. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Повторю, среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Где они заводят полезные знакомства? Как вы думаете, 25-070-21, номер для ваших вариантов, звоните, удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.
0: Расскажу о ситуации на самарских дорогах. В настоящий момент на 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до промышленности. На Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной. На Олимпийской от переезда до Ракитовского шоссе. А также на Соколова от Лесной до Новосадовой.
4: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.17. В Самаре мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10 налаживают там и деловые связи. Что это за место? Где они заводят полезные деловые знакомства? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, я думаю, что это может быть баня.
0: Неплохо, принимается. Но речь не о бане. Давайте подумаем.
1: Спортзал.
0: Еще раз?
1: В спортзале, может быть.
0: В спортзале. Вы ходите в спортзал?
1: Да, конечно, хожу. Да, фитнес хожу.
0: Какие-то, может быть, знакомства с пользой для дела там заводили? Бывало?
1: Да, заводил, и причем неоднократно, как бы. Я сначала почему-то думал, это фитнес, но потом почему-то в баню склонился. Ну, я больше склонился, конечно, к фитнес-центрам. Спортзал.
0: Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно речь о спортзале, о фитнес-клубе. Среди тех, кто регулярно посещает это место, 4 из 10, вы в их числе, как выясняется, налаживают там и деловые связи. Поздравляю вас с победой. Да. Как вас зовут?
1: Меня зовут Станислав.
0: Станислав, молодец.
1: Я просто другого телефона звоню.
0: Молодец, вовремя сориентировались, разгадали и получаете приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой.
1: Все, спасибо огромное. Я Станислав с улицы Пензенской, разгадал невероятный вопрос.
0: Над новым невероятным вопросом на радио Мегаполис будем размышлять теперь уже после выходных предстоящих. В понедельник, как обычно, в 9.10 я его задам. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова и пятничный гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможно, изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
2: Радио «Мегаполис».

0: 9:24 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Ясно за окном, лето в самом разгаре, до 30 сегодня обещают нам, пока плюс 23, что тоже неплохо. Дождя не обещают на сегодня. Судя по предварительному прогнозу, жаркими будут и наступающие выходные, и в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до 30-32. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. Кыркпынар в переводе означает 40 источников. Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
4: Реклама. Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Половина десятого в Самаре, мы на 103.6 FM, где всегда звучит хорошая музыка. Как-то сегодня довольно легко и непринужденно, по-пятничному. Разгадан был невероятный вопрос не с первой, но со второй попытки. Звучал он так. Среди тех, кто регулярно посещает это место, четверо из десяти налаживают там и деловые связи. Что же это за место, где заводят они полезные знакомства? Я спрашивал. Правильный ответ – спортзал, сказал нам Станислав с улицы Пензенской и выиграл два билета в кинотеатр «Синема Парк». Уверен, и вам тоже повезет, как минимум однажды в невероятном опросе на радио «Мегаполис», который разгадываем и по утрам в будни после 9. Удачи! Через минуту о погоде на пятницу поговорим подробно, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте! Евросоюзе ограничат доступ детей в соцсети. Объявить о вводе единых возрастных ограничений могут в середине сентября, пишут «Ведомости». Самарский поставщик подшипников не смог через областной суд добиться снятия ареста с активов предприятия. Напомню, в середине мая суд поместил в СИЗО руководителей подшипникового завода. По версии следствия, предприятие в рамках гособоронзаказа вместо подшипников собственного производства поставляло непредусмотренные контрактом китайские, выдавая их за свои. В квартирах тольяттинцев мошенники ломают счетчики воды под видом проверок. Об этом горожан предупреждают в РКС. По поступающим сигналам неизвестные, представляясь сотрудниками ресурсоснабжающей компании, посещают дома горожан, навязывают платные услуги по замене приборов учета и повреждают пломбы. Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в третий круг соревнований, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер неустойчивый, слабый, температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Мегаполис».

0: Одна из лучших новых песен последнего времени от грандов мировой поп-музыки группы One Republic. Need Your Love на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 9:43 в Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Хорошего вам пятничного утра. Желаю на календаре 3 июля. 4 и 5 июля в субботу и воскресенье настраивайтесь на радио Мегаполис. К ближайшему уикенду собрали мы золотой фонд 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите на выходные на 103.6 FM 12+.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-20-10.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорния», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: 9:57 в Самаре, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 24 градуса, днем до 28.30, осадков не предвидится. Радио Мегаполис, новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания пройдут на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей от ТЭЦ ВАЗа повышенным давлением. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. В Самарской области в ближайшие 2,5 года необходимо заменить более 7000 старых лифтов. Такие данные были озвучены в ходе выездного заседания Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как отметил глава комитета Сергей Пахомов, по домам, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора, решение выстроено. Сложнее ситуация с домами на спецсчетах. Там накопленных средств собственников часто недостаточно. Массового дефицита топлива в Самарской области нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Это связано с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой. Об этом заявили в региональном Минпромторге. Жители региона под постами представителей власти в соцсетях рассказывают, что стоимость бензина на некоторых частных АЗС уже превысила 100 рублей за литр и прикладывают фотографии в качестве доказательств. Напомню, на 2 недели в губернии установили лимиты. Кроме того, действуют ограничения на отпуск топлива в канистры. По мнению властей, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях должна стабилизироваться, и отпуск топлива будет производиться без ограничений. Волга начала прогреваться. Самая теплая вода, выше плюс 20 градусов, сейчас у берегов Сызрани. У Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды несколько дней держалась на уровне плюс 19 градусов. Сегодня в регион вернется 30-градусная жара, она задержится до конца выходных. Повышение температуры воздуха произойдет на фоне кратковременных дождей или их отсутствия. На новой рабочей неделе пройдут дожди, температура чуть понизится. Сборная Испании обыграла команду Австрии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3-0. В 1/8 испанцы 6 июля встретятся с португальцами, которые со счетом 2-1 обыграли хорватов. В составе победителей один мяч с пенальти мощным ударом забил Криштиану Роналду. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В Самаре сегодня будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: молодые ветераны.
1: Радио Мегаполис.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы. Удачного завершения рабочей недели. Сегодня 3 июля. На улице сейчас плюс 24. Обещаю, днем до 30. Дождя не предвидится. На 103.6 FM мы послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
1: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегаполис.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», в Самаре половина 11-го, на улице плюс 25. Более подробно о погоде поговорим на 103.6 FM. Через минуту, буквально сейчас, на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. МВД предложил расширить список нарушений мигрантов, за которые их могут выдворять из страны. В него вошли дискриминация и неповиновение пограничнику. Законопроект предусматривает, что выдворение станет безальтернативным наказанием по 20 статьям Административного кодекса. Поставщики продуктов просят не штрафовать их за срывы поставок в торговые сети. Компании не успевают доставлять товары из-за дефицита топлива и считают такие задержки форс-мажором, на которые они не влияют. Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки. Глава ЦБ уточнила, что сроки и темпы решения зависят от экономической ситуации. Мошенники начали обманывать россиян, пугая блокировкой системы быстрых платежей из-за подозрительных переводов. Они звонят или пишут от имени банков и регуляторов и сообщают о якобы сбое или подозрительной активности. Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с Вашингтоном. В сентябре ему исполняется 41 год. До рекорда Грецки по голам в НХЛ Овечкину осталось 10 шайб.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня будет ясно, также осадков не обещают. Ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегаполис.

0: Без 15.11. Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 24, днем до 27, без существенных осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца текущего года. Документ позволяет ряду

0: сейф. Также подготовлен перечень административных штрафов за нарушение. Для юрлиц они составят до 20 тысяч рублей. Сегодня в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания начнутся на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей повышенным давлением от ТЭЦ ВАЗа. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приостановлена подача горячей воды. Сегодня и в предстоящие выходные электрички не будут останавливаться на платформе имени Грушина. Это касается всех пригородных поездов, курсирующих между Самарой, Тольятти и Жигулевском. Ранее власти сообщили об отмене Грушинского фестиваля. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Его рассмотрение в Госдуме было перенесено из-за большого объема поступивших поправок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки законопроекта. Документ предполагает жесткое регулирование крипторынка. Все операции с цифровой валютой разрешено проводить только через лицензированных посредников, брокеров, управляющих и криптообменники. Они должны состоять в реестре ЦБ. Сборная Швейцарии победила команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, прошедшая в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2-0. Сборная Швейцарии впервые выиграла 3 матча подряд на одном чемпионате мира и впервые с 1938 года не вылетела после первого матча стадии плей-офф. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем пары Колумбия-Гана. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый, слабые температуры днем – плюс 28-30. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам продолжения дня. Прекрасных предстоящих выходных. У каждого из нас есть своя песня из 90-х. В ближайшие субботу и воскресенье, мне кажется, мы послушаем их все. Присоединяйтесь к уикенду 90-х на 103.6 FM 4 и 5 июля. Для слушателей старше 12 лет. Что из музыки у нас совсем скоро на радио «Мегаполис» посмотрим. В ближайшие 5 минут послушаем Алекса Уоррена, «Ordinary» и группу «Агата Кристи». Буквально через минуту на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегафон.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Дом у «Космопорта-2» сдам!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Westlife на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре 11.33. В продолжение часа на 103.6 FM. 10 минут музыки нон-стоп. Зейн на подходе. Суперхитом Die For Me. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца этого года. Решение действует только для внутреннего рынка России. Ключевое отличие Евро-3 от современных стандартов в том, что в нем заметно больше серы. Именно она становится главным врагом для системы очистки выхлопа. При длительном использовании топлива стандарта Евро-3 рекомендуется сократить интервал между заменами моторного масла. Поставщики продуктов просят не штрафовать их за срывы поставок в торговой сети. Компании не успевают доставлять товары из-за дефицита топлива и считают такие задержки форс мажором, на который они не влияют. Самарские синоптики предупредили о надвигающемся зное. В выходные регион накроет 33-градусная жара, которую будет усиливать южный ветер. Ночами погода будет не менее теплой, синоптики обещают плюс 24. Тольяттинский «Акрон» разгромил дебютанта премьер-лиги «Родину» в контрольном матче. Игра состоялась в Москве, прошла в формате 4 таймов по 30 минут и завершилась со счетом 5-0. По итогам прошлого сезона «Акрон» занял 13 место и через переходные матчи сумел сохранить прописку в лиге. Родина дебютирует в РПЛ, став победителем первой лиги.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 28-30 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Jabberkill с песней «Из криминального чтива» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM подборка главных хитов прошедших десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке услышим Риану, «Losing My Religion» от группы R.E.M. и Сэнди Ли, «Paradise».
1: Реклама.
2: Добрые

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: на солнце носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Также настоятельно рекомендуется исключить обращение с открытым огнем. Автомобилистов предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М5. Речь идет о 10-километровом участке, начиная с 946-го километра в районе села Большая Рязань и у подъезда к Жигулевску. Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт с трещинами и колейностью. Сейчас выполняется устройство верхнего слоя. Работы на участке планируется завершить до конца лета. Парки и скверы в Тольятти обработали от клещей. Акарицидные работы велись минувшей ночью, в частности, на набережной Комсомольского района, в парке Центрального района и Дендропарке. Горожанам, гуляющим по лесопарковым зонам, посоветовали придерживаться специальных пешеходных маршрутов, а также проводить обработку репеллентами открытых участков тела, одежды и домашних животных. Россиян массово извещают о денежной выплате. О новой схеме мошенников предупредили на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Как правило, аферисты давят на срочность. От своей жертвы мошенники требуют перейти по ссылке на поддельный сайт, копирующий госуслуги или социальный фонд, после чего получают доступ к личному кабинету и крадут деньги со счетов. Аферисты пользуются тем, что с 1 июня социальный фонд действительно начал принимать заявления на возврат НДФЛ для семей с детьми. Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной после Мундиаля. Повод для обсуждения темы дала сестра форварда, которая заявила, что нынешний чемпионат мира может стать для Роналду последним в футболке сборной Португалии. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», — заявил Роналду журналистам. Минувшей ночью португальцы обыграли Хорватию 2-1 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Роналду вышел в стартовом составе, забил гол и стал самым возрастным футболистом в истории плей-офф чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 4 июля в субботу переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен небольшой дождь, ветер неустойчивый. Слабая температура воздуха нынешней ночью до плюс 18, завтра днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Алан Уокер и Сурана на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего дня и чудесных грядущих выходных. Десятку любопытнейших фактов о мяте Анна Романова представит нашему вниманию через пару-тройку минут. Еще раньше послушаем группу «Мумий Тролль» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: было нетрудно.
1: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Впереди Анастасия 6 FM, свежий суперхит от Леони Калама Скотта «Stay», а сейчас Анну Романову встречаем на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Destiny's Child на радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре половина первого. В продолжении часа на 103.6 FM. Минут 15 музыки нон-стоп. The Colors на подходе. Суперхита металлодиска. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. МВД предложил расширить список нарушений мигрантов, за которые их могут выдворять из страны. В него вошли дискриминация и неповиновение пограничнику. Законопроект предусматривает, что выдворение станет безальтернативным наказанием по 20 статьям Административного кодекса. Поставщики продуктов просят не штрафовать их за срывы поставок в торговые сети. Компании не успевают доставлять товары из-за дефицита топлива и считают такие задержки форс-мажором, на которые они не влияют. Эльвира Набиуллина заявила, что у Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки. Глава ЦБ уточнила, что сроки и темпы решения зависят от экономической ситуации. Мошенники начали обманывать россиян, пугая блокировкой системы быстрых платежей из-за подозрительных переводов. Они звонят или пишут от имени банков и регуляторов и сообщают о якобы сбое или подозрительной активности. Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с Вашингтоном. В сентябре ему исполняется 41 год. До рекорда Грецки по голам в НХЛ Овечкину осталось 10 шайб.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. В субботу, 4 июля, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами может пройти небольшой дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Крис Ри на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы послушаем Atomic Kitten, If You Come To Me, Tango в Гарлеме от Touch & Go, а также группу Cutting Crew.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Атом Микитону, золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперхит от Дэвида Гетты и Тедди Суимса «Ган-ган-ган». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю, прекрасно отдохнуть на предстоящих выходных и счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Кроме того, с 1 сентября стартует масштабное внедрение цифрового рубля. К системе должны подключиться все системно значимые банки и крупные торговые предприятия. По словам Набиуллиной, главная задача – сделать цифровой рубль удобным и востребованным для людей и бизнеса. Правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца текущего года. Решение действует только для внутреннего рынка России. Ключевое отличие Евро-3 от современных стандартов в том, что в нем заметно больше серы. Именно она становится главным врагом для системы очистки выхлопа. При длительном использовании топлива стандарта Евро-3 рекомендуется сократить интервал между заменами моторного масла. Сегодня в Самаре стартовал очередной этап гидравлических испытаний. На время проведения диагностики в домах жителей Промышленного и Кировского районов будет отключена горячая вода, сообщает самарский филиал Т+. В Тольятти гидравлические испытания начнутся на следующей неделе. Специалисты проверят участок теплосетей повышенным давлением от ТЭЦ ВАЗа. На время проведения работ в ряде домов Автозаводского района будет приобретать

0: данным Приволжского гидрометцентра, сегодня температура достигнет плюс 30, а в выходные столбики термометров поднимутся до плюс 33 градусов. Ночами ожидается около плюс 20. Из-за погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. В Новобуянском лесничестве двое мужчин срубили вековой дуб, якобы чтобы заготовить веники. На спил дерева у них ушло всего 10 минут. Дровосеков задержали лесники. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Материалы переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду. Авито запустит бесплатный сервис «Хвост-радар». Как пишет агентство РИА, он поможет владельцам собак и кошек найти потерявшихся питомцев по фотографии. В основе сервиса запатентованная ИИ-технология. Система работает на базе технологии компьютерного зрения. Сервис сопоставит снимок потерявшегося питомца с фотографиями из объявлений. Тольяттинский «Акрон» разгромил дебютанта премьер-лиги «Родину» в контрольном матче. Игра состоялась в Москве, прошла в формате 4 таймов, по 30 минут и завершилась со счетом 5-0. По итогам прошлого сезона «Акрон» занял 13 место и через переходные матчи сумел сохранить прописку в лиге. «Родина» дебютирует в РПЛ, став победителем первой лиги. Доллар на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
8: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
2: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода Саси Детокс. Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра. Всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Ты меня на рассвете разбудишь.

тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не забуду.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
3: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама.
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 4 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете радио,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: 373-2010.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 4 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелька.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегапон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: 8-9-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Дом у «Космопорта-2» сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В субботу, 4 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание».

0: Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис», здесь хорошо всегда. 103.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка!
2: Альт-профиль. Компания «Дом сайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. 4 июля в субботу ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 30-32 градуса.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер южный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер южный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
1: Добрый вечер, Самара.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9515.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер южный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж и важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер южный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 28 до 33 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

answer. 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. We were good.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактичному успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
3: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.